0: или не сразу тупим. Я тебе быстро перезвоню и все, и спать. Иди домой. Не знаю, как их. И разводка работает? Нет, не работает.
1: Одиноко, одиноко, зелено. Это музыка весни.
2: Не смей за нас здесь.
1: Одиноко, одиноко, одиноко.